0: Michigan and started dispatching some mail.
1: Энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, энергия, эн

деяния Творца, так и мысль о духовном возрождении, раз посеянные в человеческих умах, стремительно овладевают и взрывают изнутри.